0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Сыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
6: Е сыдай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hongia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
2: Эфирда, Турция, Оваза.
1: Гитлеяр, Түркияның кети радиосы.
11: Е, Садай, Турция.
8: Аңлаватқаныңла, Түркия Авазы радиосы.
5: Эво, Ифонетис Түркия.
6: Олди радио Глаз Түркия.
9: Гидарреди Амурия Түркия.
12: Ини Адала радио Суара Түркия.
6: Хии ни Идая Кисуахили, Саути Я Түркия.
3: Эсте радио Вожда Түркия.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラスオットナトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
14: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオさ。
0: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
2: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосы.
0: Эдо ифонитис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
18: Гидарэби аммурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
15: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
6: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye Une Radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
16: Айч, радио, воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е, садай Тюркия.
6: Аңлаватқанына Тюркия овоза радиосы.
4: Эво, ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидарре ди амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
9: Да, да, Турция, Радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция, Скма.
12: Овода, Турция, Уни, Радио Са.
13: Аич, Радио, Воча, Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда, Турция, Овоза.
16: Диплеер, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Saday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
13: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чишън Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, радио Садоя Турция.
7: Да, Турция гаг радио да.
8: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
9: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
10: Овода Турция вину радио са.
11: Айч радио Воча Туркия.
12: Говорит голос Туркия.
13: Эфирда Туркия овоза.
14: Гитплеер Туркияның пети радиосы.
15: Е садай Туркия.
16: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
17: Эзо ифонетис Туркия.
18: Олди радио глас Туркия.
19: Гидар радио Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
25: It Turkiye hangi radio ya?
18: Oldu radio glas Turkiye.
26: Türkiye öne radyosu.
18: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.